облакам твой. Тук ви лехт я снирга на моите след. Und denkst an mich, erinnerst du und lachst wieder einmal.